0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: В католической церкви сегодня 24-е воскресенье рядового времени. Литургические чтения обращают наше сердце к одной из самых трудных, но спасительных тем человеческой жизни – к тайне прощения. Начнем наш путь с мудрости Ветхого Завета. Книга Сирахова с поразительной точностью обнажает внутреннее противоречие человека, который ищет милости для себя – но закрывает сердце для других. Злоба и гнев – тоже мерзости. Ветхозаветный мудрец напоминает нам о временности земного бытия. И перед лицом вечности, перед лицом смерти, всякая человеческая обида теряет свой вес, уступая место главному – заповеди любви. Апостол Павел в послании к римлянам перенаправляет наше внимание с нас самих на Иисуса Христа, который объединяет как живых, так и мертвых. «Ибо Христос для того и умер, для того и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». Мы больше не принадлежим себе и своим мимолетным обидам. И если Христос отдал жизнь за каждого из нас, то и наши отношения с ближними должны строиться на Его мудрости, иными словами, на мудрости вечности. Евангелист Матфей сегодня словами апостола Петра задает Иисусу вопрос, который, пожалуй, задавал себе каждый. «Господи, а сколько раз прощать брату моему? До семи ли раз?» Иисус отвечает: «Не до семи, но до семижды 70 раз», то есть бесконечно. Итак, сегодняшняя притча. Один царь решил проверить счета и вызвал к себе слугу, который задолжал ему просто астрономическую сумму. У бедолаги не было никаких шансов расплатиться, и правитель приказал продать в рабство его самого, его семью и все имущество. Слуга тот упал на колени, умоляя о пощаде и обещая все вернуть. Царь пожалел его и проявил невероятную щедрость, полностью списал весь этот огромный долг. Этот счастливый слуга вышел на улицу и тут же встретил своего знакомого, который был должен ему десятки раз меньшую сумму. Забыв о королевской милости, он набросился на бедолагу, стал требовать отдать долг. Тот тоже упал на колени, умоляя подождать. Но слуга слушать ничего не хотел и упек беднягу в тюрьму. Другие слуги увидели эту несправедливость и обо всем рассказали царю. Правитель вызвал должника обратно и сказал: «Я простил тебе гигантский долг, просто потому, что ты попросил. Неужели ты не мог точно так же пожалеть своего товарища?» В итоге царь отдал жестокого слугу под суд и наказал, пока тот не вернет весь огромный долг. Сестры, братья, сегодняшняя притча – это зеркало нашей души, наш долг перед Богом. Он составляет десятки тысяч талантов, сумму, которую человек никогда не смог бы погасить самостоятельно. Однако Бог прощает нас, прощает безвозмездно, прощает через жертву своего Сына на кресте. А обиды, которые наносят нам люди, это всего лишь жалкие 100 динариев. Сестры, братья, пусть сегодняшнее Слово Божие растопит лед в наших сердцах, чтобы мы обрели в себе силу прощать, прощать искренне, прощать от всего сердца. Мир и благодать вашему дому. Да будет так.
0: Новости из Ватикана по-русски.
3: Четырнадцатого сентября папа Лев XIV впервые с начала понтификата посетит с официальным визитом Ватиканскую апостольскую библиотеку. Накануне этого визита архиепископ Джованни Чезаре Пагацци, архивариус и библиотекарь Святейшего Престола, в интервью Ватиканским СМИ рассказал о связи культуры с миссией Церкви, о значении чтения и поиска истины, а также о том, чему человек может научиться в эпоху искусственного интеллекта. «Апостолу для исполнения своего служения нужна библиотека», — отметил Пагацци, подчеркивая ее значение для универсальной миссии Папы. «Эта миссия предполагает знание, память и способность прочитывать настоящее. Апостольская библиотека хранит наследие прошлого, одновременно помогая осмысливать происходящее в современном мире». В этом связи Пагацци напомнил о Льве XIII, при котором Ватиканская библиотека стала еще более открытой для исследователей. 14 сентября Святейший Отец откроет в Апостольской библиотеке первую выставку из цикла «Катастрофа и чудо» — экспозицию «Аква», посвященную воде. По словам Пагацци, замысел цикла предлагает уловить чудо даже в том, что первоначально может восприниматься как угроза. Вода способна разрушать, но одновременно остается источником жизни. Пагацци связывает этот взгляд с призывом Папы стремиться к разоруженному и разоружающему миру, увидеть прекрасное в том, что может восприниматься как враждебное. Это большая задача и вместе с тем вызов самого Евангелия. Говоря о современном искусстве, Пагацци напомнил о давнем диалоге церкви с культурой своего времени. Художники, создававшие Сикстинскую капеллу, когда-то были современными авторами, а сегодня их произведения стали классикой. Этот пример напоминает, что открытость к искусству своего времени означает и готовность всматриваться в культуру, в которой живет человек, доверяя тому, о чем Бог может говорить через нее. Отвечая на вопрос о том, что дает человеку чтение, Прилад отметил способность прерывать привычный ритм жизни. В обычном течении дня человек видит далеко не все. Чтобы заметить то, что обычно остается скрытым, необходимо остановиться. Само понятие такой остановки связано с субботой, временем для отдыха, прекращения обычной деятельности и для праздника. Поэтому чтение становится субботним днем ума и воскресным днем сердца, позволяя человеку увидеть то, чего он не замечает в привычном ритме. Эта способность особенно необходима в эпоху искусственного интеллекта. Отвечая на вопрос о новых технологиях, Ватиканский архивариус напомнил о другой культурной революции – появлении книгопечатания. Переход от рукописных книг к печатным в свое время воспринимался как травма и вызывал страх за будущее культуры. Однако в итоге книгопечатание дало многим, а потом и всем, возможность получить доступ к сокровищам человеческой культуры. Проблема искусственного интеллекта, отметил Прилад, заключается не в самой технологии, а в том, не превратится ли она в средство избавить наши желания от ожиданий, став коротким путем. Епископ Павел Гончарук, ординарий Харьковско-Запорожской епархии латинского обряда и комиссии по военному пастырству при Латинском епископате Украины, рассказал о частной аудиенции у Льва XIV, состоявшейся 11 сентября в Апостольском дворце Ватикана. На встречу с папой иерарх прибыл вместе с представителями комиссии по военному пастырству, зарубежная миссия которой – озвучить и донести до людей то, что происходит в Украине. Епископ рассказал Святейшему Отцу о служении своей епархии, наиболее пострадавшей от войны, поблагодарил за молитвы и усилия по освобождению украинских военнопленных, а также за то, что Папа является голосом совести в мире, в сегодняшнем мире, который больше руководствуется ценой и предложением, а не ценностями, не Господом, не ценностью человеческой жизни. Епископ Павел пригласил Льва XIV посетить Украину. Делегация привезла епископу Рима несколько подарков. Среди них картина с изображением рук военного капеллана, держащих голубя как символ Святого Духа и мира, Красный фон напоминает о страданиях и крови, о колосье пшеницы, о жизни и хлебе. По словам владыки, эти руки символизируют молитву капеллана о мире и о том, чтобы в сердцах защитников страны, вопреки войне, всегда пребывала человечность. Это символ молитвы всей церкви, ее служения. Папе также подарили памятную табличку с картой Украины и строкой из духовного гимна страны, а также два фотоальбома известного харьковского фотографа. Один посвящен бесчеловечным последствиям войны и служению военных капелланов, другой – портретам украинских военнослужащих и мирных жителей. Епископ обратил внимание на их измученные, усталые лица, полные надежды, доброты и самоотверженности. Здесь показана жизнь, защита жизни, то, что Украина – это мать, защищающая своих детей, и она не является агрессором. Вспоминая аудиенцию в Ватикане, монсеньор Гончарук подчеркнул характерную черту Льва XIV. «Папа – человек, который умеет слушать». Когда мы начали встречу, он не стал сразу говорить или рассказывать сам. Он очень внимательно слушал. Из его последующих слов было понятно, что он действительно слышит. По мнению украинского иерарха, это качество особенно ценно. Самое трудное – слушать. А он умеет это делать. Для меня это очень хороший пример, сказал епископ Павел Гончарук.

Литургические чтения сегодняшнего 24-го рядового воскресенья посвящены теме прощения, которая уже с древних времен занимала важное место в духовности народа Божия, основанной на законе. Сегодня читается отрывок из Евангелия от Матфея, глава 18, стихи с 21 по 35. Этот текст разделяется на три части. В первой приводится диалог Иисуса с Петром, за которым следует притча о немилосердном взаимодавце, рассказанная Иисусом и завершающаяся богословским поучением. На вопрос Петра, сколько раз следует прощать своему ближнему, Христос отвечает весьма своеобразно. Он приводит в высокой мере приумноженное число, указывающее на то, что всегда следует прощать своему брату, кающемуся в своем проступке. В этом ответе Иисуса явный отказ от древнего закона Ламеха, положившего в основу человеческого сосуществования право мести и даже произвол. Так, например, смерть Ламеха должна была быть отомщена в 11 раз больше, чем смерть, которую подвергли бы Каина за его преступление. И здесь Иисус открывает нам бесконечное превосходство суда Божьего над нашим правосудием. Исходя из этого ответа, Господь предлагает своим ученикам притчу о немилосердном взаимодавце. В ней следует выделить три момента. Сначала приводится реакция царя на неспособность своего должника уплатить крупный долг. Далее следует эпизод встречи прощенного царем раба с собственным должником, также неспособным уплатить ему свой мелкий долг, и которого он бессердечно посадил в темницу. В третьей части этой притчи приводится реакция царя, вознегодовавшего на поступок своего раба, не захотевшего простить своему ближнему.

Стихи. Чем же верующий может воздать Богу за его великую милость? Только оказанием милости своим должникам, то есть чистосердечным прощением им. Без такого взаимного оказания милости никакая община не могла бы существовать. Итак, верующий призван уподобиться своему Господу, у которого он находится в постоянном долгу. Христианин твердо должен помнить предупреждение Иисуса, сказавшего: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца брату своему согрешение его». Мы будем измеряться той же мерой, какой мы измеряем других. Суд и воздаяние за человеческие дела принадлежат только Господу. И вовсе не Бог, а сам человек, питающий злобу и жажду мести по отношению к своему обидчику, наводит на себя осуждение. Не забудем, что уже в Ветхом Завете, в сегодняшнем первом чтении, была затронута тема взаимного прощения. Мстительный получит отмщение от Господа, который не забудет грехов его. «Прости ближнему твоему обиду, и тогда по молитве твоей отпустятся грехи твои».

0: Почти два века спустя Иисус из Назарета подтвердил это, сказав: «Каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою мерите, такое же и вам будут мерить». В молитве Господней «Отче наш» мы ежедневно просим Господа: «Оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим». Но не оказывается ли это часто пустым словом, потому что в нашем сердце таится злоба и желание наказать согрешивших против нас ближних? Наше человеческое понятие о правосудии весьма еще ограничено, ибо мы живем в грешном, по большей мере, языческом мире, от которого нам так трудно освободиться. Не говоря уже о смертной казни, в глазах множества людей недопустимой, но еще так часто применяемой. Согласно нашему человеческому закону, всякий, преступивший его, должен подвергнуться наказанию, и согласно такому понятию о правосудии было казнено множество преступников, но также и невинных. В первую очередь Господь наш Иисус Христос. Взаимное чистосердечное прощение является основным элементом нашей веры. Но это не означает, что нам легко прощать. Своим примером на кресте Голгофы Христос показывает нам, что необходимо прежде всего отказаться от мести. Только таким путем мы сможем действительно обрести способность прощать нашим ближним. Мы знаем, что каждая обида, особенно серьезная, возбуждает в нас сильные чувства, глубокие переживания, с которыми мы не можем не считаться. Поэтому библейская мудрость призывает нас не подавлять эти мучительные чувства, но предавать их в руки Божьи в виде молитвы. Только Господь может облегчить наши страдания и дать мир душам нашим. В этом плане христиане всегда должны помнить о настоятельном призыве святого апостола Павла: «Будьте друг другу добры и сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: В католической церкви сегодня 24 воскресенье рядового времени. Литургические чтения обращают наше сердце к одной из самых трудных, но спасительных тем человеческой жизни – к тайне прощения. Начнем наш путь с мудрости Ветхого Завета. Книга Сирахова с поразительной точностью обнажает внутреннее противоречие человека, который ищет милости для себя, но закрывает сердце для других. Злоба и гнев – тоже мерзости. Ветхозаветный мудрец напоминает нам о временности земного бытия, и перед лицом вечности, перед лицом смерти, всякая человеческая обида теряет свой вес, уступая место главному – заповеди любви. Апостол Павел в послании к римлянам перенаправляет наше внимание с нас самих на Иисуса Христа, который объединяет как живых, так и мертвых. «Ибо Христос для того и умер, для того и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». Мы больше не принадлежим себе и своим мимолетным обидам. И если Христос отдал жизнь за каждого из нас, то и наши отношения с ближними должны строиться на Его мудрости, иными словами, на мудрости вечности». Евангелист Матфей сегодня словами апостола Петра задает Иисусу вопрос, который, пожалуй, задавал себе каждый. «Господи, а сколько раз прощать брату моему? До семи ли раз?» Иисус отвечает: «Не до семи, но до семижды семидесяти раз», то есть бесконечно. Итак, сегодняшняя притча. Один царь решил проверить счета и вызвал к себе слугу, который задолжал ему просто астрономическую сумму. У бедолаги не было никаких шансов расплатиться, и правитель приказал продать в рабство его самого, его семью и все имущество. Слуга тот упал на колени, умоляя о пощаде и обещая все вернуть. Царь пожалел его и проявил невероятную щедрость. Полностью списал весь этот огромный долг. Этот счастливый слуга вышел на улицу и тут же встретил своего знакомого, который был должен ему десятки раз меньшую сумму. Забыв о королевской милости, он набросился на бедолагу, стал требовать отдать долг. Тот тоже упал на колени, умоляя подождать. Но слуга слушать ничего не хотел и упек беднягу в тюрьму. Другие слуги увидели эту несправедливость и обо всем рассказали царю. Правитель вызвал должника обратно и сказал: «Я простил тебе гигантский долг, просто потому, что ты попросил. Неужели ты не мог точно так же пожалеть своего товарища?» В итоге царь отдал жестокого слугу под суд и наказал, пока тот не вернет весь огромный долг. Сестры, братья, сегодняшняя притча – это зеркало нашей души, наш долг перед Богом. Он составляет десятки тысяч талантов, сумму, которую человек никогда не смог бы погасить самостоятельно. Однако Бог прощает нас, прощает безвозмездно, прощает через жертву своего Сына на кресте. А обиды, которые наносят нам люди, это всего лишь жалкие 100 динариев. Сестры, братья, пусть сегодняшнее Слово Божие растопит лед в наших сердцах, чтобы мы обрели в себе силу прощать, прощать искренне, прощать от всего сердца. Мир и благодать вашему дому. Да будет так.
2: Новости из Ватикана по-русски. Четырнадцатого сентября папа Лев XIV впервые с начала понтификата посетит с официальным визитом Ватиканскую апостольскую библиотеку. Накануне этого визита архиепископ Джованни Чезаре Пагацци, архивариус и библиотекарь Святейшего Престола, В интервью ватиканским СМИ рассказал о связи культуры с миссией церкви, о значении чтения и поиска истины, а также о том, чему человек может научиться в эпоху искусственного интеллекта. «Апостолу для исполнения своего служения нужна библиотека», отметил Пагацци, подчеркивая ее значение для универсальной миссии Папы. Эта миссия предполагает знание, память и способность прочитывать настоящее. Апостольская библиотека хранит наследие прошлого, одновременно помогая осмысливать происходящее в современном мире. В этом связи Пагацци напомнил о Льве XIII, при котором Ватиканская библиотека стала еще более открытой для исследователей. 14 сентября Святейший Отец откроет в Апостольской библиотеке первую выставку из цикла «Катастрофа и чудо» – экспозицию «Аква», посвященную воде. По словам Пагацци, замысел цикла предлагает уловить чудо даже в том, что первоначально может восприниматься как угроза. Вода способна разрушать, но одновременно остается источником жизни. Пагацци связывает этот взгляд с призывом Папы стремиться к разоруженному и разоружающему миру, увидеть прекрасное в том, что может восприниматься как враждебное. Это большая задача и вместе с тем вызов самого Евангелия. Говоря о современном искусстве, Пагацци напомнил о давнем диалоге церкви с культурой своего времени. Художники, создававшие Сикстинскую капеллу, когда-то были современными авторами, а сегодня их произведения стали классикой. Этот пример напоминает, что открытость к искусству своего времени означает и готовность всматриваться в культуру, в которой живет человек, доверяя тому, о чем Бог может говорить через нее. Отвечая на вопрос о том, что дает человеку чтение, Прилад отметил способность прерывать привычный ритм жизни. В обычном течении дня человек видит далеко не все. Чтобы заметить то, что обычно остается скрытым, необходимо остановиться. Само понятие такой остановки связано с субботой, временем для отдыха, прекращения обычной деятельности и для праздника. Поэтому чтение становится субботним днем ума и воскресным днем сердца, позволяя человеку увидеть то, чего он не замечает в привычном ритме. Эта способность особенно необходима в эпоху искусственного интеллекта. Отвечая на вопрос о новых технологиях, Ватиканский архивариус напомнил о другой культурной революции – появлении книгопечатания. Переход от рукописных книг к печатным в свое время воспринимался как травма и вызывал страх за будущее культуры. Однако в итоге книгопечатание дало многим, а потом и всем, возможность получить доступ к сокровищам человеческой культуры. Проблема искусственного интеллекта, отметил Прилад, заключается не в самой технологии, а в том, не превратится ли она в средство избавить наши желания от ожиданий, став коротким путем. Епископ Павел Гончарук, ординарий Харьковско-Запорожской епархии латинского обряда и комиссии по военному пастырству при Латинском епископате Украины, рассказал о частной аудиенции у Льва XIV, состоявшейся 11 сентября в Апостольском дворце Ватикана. На встречу с папой иерарх прибыл вместе с представителями комиссии по военному пастырству, зарубежная миссия которой – озвучить и донести до людей то, что происходит в Украине. Епископ рассказал Святейшему Отцу о служении своей епархии, наиболее пострадавшей от войны, поблагодарил за молитвы и усилия по освобождению украинских военнопленных, а также за то, что папа является голосом совести в мире, в сегодняшнем мире, который больше руководствуется ценой и предложением, а не ценностями, не Господом, не ценностью человеческой жизни. Епископ Павел пригласил Льва XIV посетить Украину. Делегация привезла епископу Рима несколько подарков. Среди них картина с изображением рук военного капеллана, держащей голубя как символ Святого Духа и мира, Красный фон напоминает о страданиях и крови, о колосе пшеницы, о жизни и хлебе. По словам владыки, эти руки символизируют молитву капеллана о мире и о том, чтобы в сердцах защитников страны, вопреки войне, всегда пребывала человечность. Это символ молитвы всей церкви, ее служения. Папе также подарили памятную табличку с картой Украины и строкой из духовного гимна страны, а также два фотоальбома известного харьковского фотографа. Один посвящен бесчеловечным последствиям войны и служению военных капелланов, другой – портретам украинских военнослужащих и мирных жителей. Епископ обратил внимание на их измученные, усталые лица, полные надежды, доброты и самоотверженности. Здесь показана жизнь, защита жизни, то, что Украина – это мать, защищающая своих детей, и она не является агрессором. Вспоминая аудиенцию в Ватикане, монсеньор Гончарук подчеркнул характерную черту Льва XIV. «Папа – человек, который умеет слушать. Когда мы начали встречу, он не стал сразу говорить или рассказывать сам. Он очень внимательно слушал. Из его последующих слов было понятно, что он действительно слышит. По мнению украинского иерарха, это качество особенно ценно. Самое трудное – слушать. А он умеет это делать. Для меня это очень хороший пример», – сказал епископ Павел Гончарук.

Литургические чтения сегодняшнего 24-го рядового воскресенья посвящены теме прощения, которая уже с древних времен занимала важное место в духовности народа Божия, основанной на законе. Сегодня читается отрывок из Евангелия от Матфея, глава 18, стихи с 21 по 35. Этот текст разделяется на три части. В первой приводится диалог Иисуса с Петром, за которым следует притча о немилосердном взаимодавце, рассказанная Иисусом и завершающаяся богословским поучением. На вопрос Петра, сколько раз следует прощать своему ближнему, Христос отвечает весьма своеобразно. Он приводит в высокой мере приумноженное число, указывающее на то, что всегда следует прощать своему брату, кающемуся в своем проступке. В этом ответе Иисуса явный отказ от древнего закона Ламеха, положившего в основу человеческого сосуществования право мести и даже произвол. Так, например, смерть Ламеха должна была быть отомщена в 11 раз больше, чем смерть, которую подвергли бы Каина за его преступление. И здесь Иисус открывает нам бесконечное превосходство суда Божьего над нашим правосудием. Исходя из этого ответа, Господь предлагает своим ученикам притчу о немилосердном взаимодавце. В ней следует выделить три момента. Сначала приводится реакция царя на неспособность своего должника уплатить крупный долг. Далее следует эпизод встречи прощенного царем раба с собственным должником, также неспособным уплатить ему свой мелкий долг, и которого он бессердечно посадил в темницу. В третьей части этой притчи приводится реакция царя, вознегодовавшего на поступок своего раба, не захотевшего простить своему ближнему мелкий долг, тогда как ему простилось чрезвычайно много. В этой притче выделяется тема долга. Сразу бросается в глаза несоразмерность между этими двумя долгами. Милость, оказанная царем своему должнику, бесконечно превосходит жестокосердие прощенного раба по отношению к своему ближнему. Это показывает, насколько мы бываем жестокими и немилосердными по отношению к нашим ближним, находящимся у нас в долгу, тогда как Господь великодушно прощает нам многие и тяжкие грехи. Чем же верующий может воздать Богу за его великую милость? Только оказанием милости своим должникам, то есть чистосердечным прощением им. Без такого взаимного оказания милости никакая община не могла бы существовать. Итак, верующий призван уподобиться своему Господу, у которого он находится в постоянном долгу. Христианин твердо должен помнить предупреждение Иисуса, сказавшего: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца брату своему согрешение его». Мы будем измеряться той же мерой, какой мы измеряем других. Суд и воздаяние за человеческие дела принадлежат только Господу. И вовсе не Бог, а сам человек, питающий злобу и жажду мести по отношению к своему обидчику, наводит на себя осуждение. Не забудем, что уже в Ветхом Завете, в сегодняшнем первом чтении, была затронута тема взаимного прощения. Мстительный получит отмщение от Господа, который не забудет грехов его. «Прости ближнему твоему обиду, и тогда по молитве твоей отпустятся грехи твои».

0: Почти два века спустя Иисус из Назарета подтвердил это, сказав: «Каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою мерите, такую же и вам будут мерить». В молитве Господней «Отче наш» мы ежедневно просим Господа: «Оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим». Но не оказывается ли это часто пустым словом, потому что в нашем сердце таится злоба и желание наказать согрешивших против нас ближних? Наше человеческое понятие о правосудии весьма еще ограничено, ибо мы живем в грешном, по большей мере, языческом мире, от которого нам так трудно освободиться. Не говоря уже о смертной казни, в глазах множества людей недопустимой, но еще так часто применяемой. Согласно нашему человеческому закону, всякий, преступивший его, должен подвергнуться наказанию, и согласно такому понятию о правосудии было казнено множество преступников, но также и невинных. В первую очередь Господь наш Иисус Христос. Взаимное чистосердечное прощение является основным элементом нашей веры. Но это не означает, что нам легко прощать. Своим примером на кресте Голгофы Христос показывает нам, что необходимо прежде всего отказаться от мести. Только таким путем мы сможем действительно обрести способность прощать нашим ближним. Мы знаем, что каждая обида, особенно серьезная, возбуждает в нас сильные чувства, глубокие переживания, с которыми мы не можем не считаться. Поэтому библейская мудрость призывает нас не подавлять эти мучительные чувства, но предавать их в руки Божьи в виде молитвы. Только Господь может облегчить наши страдания и дать мир душам нашим. В этом плане христиане всегда должны помнить о настоятельном призыве святого апостола Павла: «Будьте друг другу добры и сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 14 сентября в церкви на Западе праздник воздвижения креста Господня. По преданию, царица Елена, мать императора Константина, привезла в Константинополь реликвии креста Христова, чудесным образом найденные во время ее паломничества в Иерусалим. Святой крест, благословенный крест, такой очевидный и такой загадочный, его понимают и в то же время многие порочат. Для нас, последователей Иисуса Христа, крест представляет собой точку невозврата Божьей любви. Крест есть окончательное слово Бога о мире, полный и безусловный дар самого себя. Для нас это означает отдавать себя полностью, как это умеет делать только Бог. Из изощренного и жестокого орудия пыток крест превратился в символ безмерной Божьей любви. Сегодня мы прославляем именно эту любовь, а не боль, которую она приносит. Потому что любовь довольно часто требует жертв и непонимания. Сегодня мы возвышаем эту Божью любовь. Сегодня ставим ее на первое место в нашем сердце, чтобы она своей мудростью освещала всю нашу жизнь. Святейший отец Франциск, вспоминая о тайне креста, говорил, что к этой великой тайне можно приблизиться только на коленях, только в молитве. Сквозь слезы, слезы покаяния приближают нас к тайне креста Господня. Удел мой, Господь!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В воскресный полдень 13 сентября перед чтением Богородичной молитвы на площади Святого Петра папа Лев XIV обратился к паломникам с размышлением о евангельском чтении дня, посвященном одной из фундаментальных ценностей христианской жизни – прощению. В беседе с Иисусом апостол Петр спрашивает, сколько раз нужно прощать согрешившего брата, и предлагает весьма щедрую по меркам того времени меру – до 7 раз. Это число в библейской традиции символизирует полноту. Однако ответ Христа превосходит любые человеческие ограничения, призывая прощать до 70 раз, то есть без всякой меры. Чтобы прояснить эту мысль, Спаситель рассказывает притчу о слуге, чей долг перед господином был настолько огромен, что выплатить его было практически невозможно. Папа подчеркнул суть этой притчи. Слуга, которому из чистой милости простили колоссальный долг, отказался проявить такое же сострадание к своему товарищу, за что в итоге понес суровое наказание. Комментируя евангельский текст, Святейший Отец отметил, что все в нашей жизни даровано Богом из чистой любви, и никто не может считать себя совершенным в своем ответе на безграничную благость Господню. Именно поэтому безвозмездность, являющаяся источником самой нашей жизни, есть также лучшее правило для нашего совместного бытия. Мы убеждаемся в этом каждый день. Прощение необходимо, и если его нет, невозможно жить в мире. Рано или поздно в сердце и между людьми зарождаются конфликты, обвинения, обиды и жажда мести, которые разрушают отношения, разделяют семьи и развязывают войны. Папа Лев XIV сравнил прощение с ветром, который разгоняет самые густые тучи и возвращает солнце туда, где материальная и духовная нищета человека на мгновение затянула горизонт мраком. Сам апостол Петр не раз испытывал это исцеляющее действие на себе. отрекшись от Иисуса во время страстей, он встретил воскресшего Господа на берегу озера и услышал не упреки, а лишь один вопрос: «Симон, любишь ли ты меня?» За которым последовал призыв следовать за ним. Совсем как в начале, в день их первой встречи, словно ничего и не произошло. Эта милосердная любовь, которая все забывает и исцеляет, стала для первого из апостолов подтверждением его миссии. Святейший Отец вознес молитву к Деве Марии, Матери Милосердия, прося ее помочь верующим всегда находить силы прощать, даже когда трудно сделать первый шаг, и с мужеством распространять исцеляющий свет любви, который обезоруживает любую обиду и побеждает ненависть.
4: Доминус вобискум. Sit nomen Domini benedictum.
5: Est nunc et usque in saeculum.
4: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
5: Qui feci caelum et terram.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
5: Amen.

0: После чтения молитвы «Анджелус» папа Лев XIV обратился к верующим с очередным призывом о мире. Святейший Отец напомнил, что 2 дня назад исполнилось ровно четверть века со дня трагических событий 11 сентября 2001 года в США. Папа вознес заупокойные молитвы о погибших и выразил сострадание тем, кто по сей день носит в себе раны того дня. В то время как конфликты и насилие угнетают многих наших братьев и сестер, я призываю всех молиться, дабы Господь даровал мир нашей земле. Воспоминание о трагическом событии 25-летней давности побуждает обновить наше служение миротворчеству. Прежде всего молитвой, которую мы вверяем заступничеству Девы Марии. Обращаясь к верующим, Лев XIV тепло приветствовал римлян и паломников, прибывших из разных уголков мира. Особые слова он адресовал группам из Сан-Паулу и других городов Бразилии, членам религиозной ассоциации «Хесус Назарено Каутиво», группе Салезианского оратория Скьери, верующим из Долианова на Сардинии, а также паломникам, прошедшим по пути святого Франциска. Епископ Рима приветствовал объединение «Фамилия Белунезе» вместе с представителями школы из бразильского Эрешима и группу мотоциклистов, собравшихся на площади, чтобы провести акцию в защиту мира и жизни.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная. Церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
2: Церковь. Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
0: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире рубрика «Трудные вопросы». Нас спрашивают, почему церковь столь негативно относится к самому прекрасному в жизни человека – любви, и ограничивает ее свободу запретами и заповедями.

Слово «любовь» сегодня приобретает самые разнообразные оттенки, нередко становясь предметом злоупотреблений и манипуляций. Это слово имеет различные значения. Мы говорим о любви к родине, о любви к работе, о любви между друзьями, в семье, о любви к ближнему и о любви к Богу. Как отмечал папа Бенедикт XVI в энциклике «Deus Caritas Est» – «Бог есть любовь», это понятие нуждается в очищении, в том, чтобы вернуть ему первоначальное сияние, чтобы оно могло вновь освещать жизнь человека и указывать ему верный путь. На первый взгляд, из всех возможных значений именно любовь между мужчиной и женщиной является наивысшим выражением этого понятия, и все другие ее проявления перед ней меркнут. Что же означает любовь в христианском понимании? Любовь исходит от Бога. Более того, как гласит Евангелие, Бог есть любовь. Любовь – это способ существования Бога. Бог есть любовь не означает, что следует обожествлять любовь. Это утверждение означает, что Бог нас любит. Согласно христианскому пониманию, у любви есть три измерения или проявления – любовь эрос, любовь филия и любовь агапе или каритас. Эрос означает любовь в мирском понимании. Она коренится в самой природе человека. Согласно Библии, любовь эрос имеет свой источник в благости Бога. Эта разновидность любви может вознести к Богу, то есть за пределы нас самих. Однако человек в силу своей склонности к греху может ее свести к обычной вещи, которую можно продать и купить. В этом случае она превращается в деградацию человеческого тела, которое перестает быть выражением целостности человека и как бы выталкивается в исключительно биологическую сферу. Тогда она выражает не любовь, а эгоизм, жажду обладания. Искаженное понимание любви эроса может привести к лишению человека его достоинства. Вот почему эта разновидность любви требует аскетического пути, очищения, отречений. Любовь нуждается в дисциплине, чтобы она стала не выражением мимолетного наслаждения, а предвкушением того блаженства, к которому нас призвал Бог. Любовь филия – это дружба. Это слово используется в Евангелии для обозначения отношений между Иисусом и его учениками. Агапы – это любовь, отдающая себя, любовь, выраженная в заботе о другом человеке. Эта любовь не ищет себя, но ищет благо любимого. Она готова к жертве, а счастье другого для нее важнее своего. Это любовь, которая не только хочет забрать, но отдает. В этом отречении от собственного «я» человек находит себя и обретает счастье. Агапе – это не просто чувство. Чувства приходят и уходят. Любовь агапе вовлекает все измерения человеческой личности, в том числе волю и разум. Эта любовь неприходящая, она окончательна и исключительна. Эта любовь навсегда, она основана на обещании и продолжается в вечности. Любовь агапы вовсе не существует отдельно от любви эроса. Эрос и агапы едины между собою, ведь любовь — это единая реальность. Эрос и агапы в ней дополняют и гармонизируют друг друга. И хотя любовь эрос вначале сопряжена со страстью и желанием для себя, приближаясь к другому человеку, она все больше ищет счастья другого и существует ради другого.
Любовь между мужчиной и женщиной сначала проявляется как эрос, но она призвана все больше преображаться в агапы, в дар одного для другого, что всецело отвечает природе любви. Именно в моногамном браке, соответствующем образу единого Бога, мы видим полное слияние любви эроса и любви агапы. Брак, основанный на исключительной и окончательной любви между мужчиной и женщиной, становится иконой отношений Бога со своим народом, а любовь Бога становится мерилом для любви человека. Согласно некоторым распространенным стереотипам, вера и приверженность христианству ограничивают человека в любви. Напротив, вера приумножает нашу способность любить. Вера учит нас такой любви, которая выходит за пределы каких-либо исторических, культурных, политических рамок. Благодаря вере мы можем любить даже тех, кто нас отвергает, кто нас ненавидит, тех, кто считает нас врагами, потому что мы, христиане, не можем никого считать врагом. Вера побуждает смотреть на другого человека не только своими глазами, своими чувствами, но и глазами Иисуса Христа, так, как видит человека Он. Чем больше мы приближаемся к Богу, тем истиннее и совершеннее наша любовь к человеку. Наивысшим примером любви для нас служит Господь Иисус Христос. Вот что говорит об этом энциклика Бенедикта XVI «Deus Caritas Est». В его смерти на кресте совершается то обращение Бога против самого себя, в котором он жертвует собой, чтобы возвысить человека и спасти его. Это любовь в ее самой радикальной форме. Взгляд, обращенный на пронзенный бок Христа, о котором говорит Иоанн, помогает понять то, из чего исходила эта энциклика. Бог есть любовь. Именно там, у креста, можно созерцать эту истину. И, исходя оттуда, теперь следует определиться, что такое любовь. Начиная с этого взгляда, христианин находит путь своей жизни и любви.

Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 14 сентября в Церкви на Западе праздник Воздвижения Креста Господня. По преданию, царица Елена, мать императора Константина, привезла в Константинополь реликвии Креста Христова, чудесным образом найденные во время ее паломничества в Иерусалим. Святой Крест, благословенный Крест, такой очевидный и такой загадочный, его понимают и в то же время многие порочат. Для нас, последователей Иисуса Христа, Крест представляет собой точку невозврата Божьей любви –

0: поставим ее на первое место в нашем сердце, чтобы она своей мудростью освещала всю нашу жизнь. Святейший отец Франциск, вспоминая о тайне креста, говорил, что к этой великой тайне можно приблизиться только на коленях, только в молитве, сквозь слезы. Слезы покаяния приближают нас к тайне креста Господня. Удел мой, Господь!
1: Новости из Ватикана по-русски.
2: В воскресный полдень 13 сентября перед чтением Богородичной молитвы на площади Святого Петра Папа Лев XIV обратился к паломникам с размышлением о евангельском чтении дня, посвященном одной из фундаментальных ценностей христианской жизни – прощению. В беседе с Иисусом апостол Петр спрашивает, сколько раз нужно прощать согрешившего брата, и предлагает весьма щедрую по меркам того времени меру – до 7 раз. Это число в библейской традиции символизирует полноту. Однако ответ Христа превосходит любые человеческие ограничения – призывая прощать до 70 раз, то есть без всякой меры. Чтобы прояснить эту мысль, Спаситель рассказывает притчу о слуге, чей долг перед господином был настолько огромен, что выплатить его было практически невозможно. Папа подчеркнул суть этой притчи. Слуга, которому из чистой милости простили колоссальный долг, отказался проявить такое же сострадание к своему товарищу, за что в итоге понес суровое наказание. Комментируя евангельский текст, Святейший Отец отметил, что все в нашей жизни даровано Богом из чистой любви, и никто не может считать себя совершенным в своем ответе на безграничную благость Господню. Именно поэтому безвозмездность, являющаяся источником самой нашей жизни, есть также лучшее правило для нашего совместного бытия. Мы убеждаемся в этом каждый день. Прощение необходимо, и если его нет, невозможно жить в мире. Рано или поздно в сердце и между людьми зарождаются конфликты, обвинения, обиды и жажда мести, которые разрушают отношения, разделяют семьи и развязывают войны. Папа Лев XIV сравнил прощение с ветром, который разгоняет самые густые тучи и возвращает солнце туда, где материальная и духовная нищета человека на мгновение затянула горизонт мраком. Сам апостол Петр не раз испытывал это исцеляющее действие на себе. Отрекшись от Иисуса во время страстей, он встретил воскресшего Господа на берегу озера и услышал не упреки, а лишь один вопрос: «Симон, любишь ли ты меня?», за которым последовал призыв следовать за ним. Совсем как в начале, в день их первой встречи, словно ничего и не произошло. Эта милосердная любовь, которая все забывает и исцеляет, стало для первого из апостолов подтверждением его миссии. Святейший Отец вознес молитву к Деве Марии, Матери Милосердия, прося ее помочь верующим всегда находить силы прощать, даже когда трудно сделать первый шаг, и с мужеством распространять исцеляющий свет любви, который обезоруживает любую обиду и побеждает ненависть.
3: Доминус вобискум. Сет номен домини бенедиктум. Адьюториум нострум ин номине домини. Бенедикат вос, омнипотенс Деус, Патер, et Филиус, et Спиритус Санктус. Аминь.

0: После чтения молитвы «Анджелус» папа Лев XIV обратился к верующим с очередным призывом о мире. Святейший Отец напомнил, что 2 дня назад исполнилось ровно 1/4 века со дня трагических событий 11 сентября 2001 года в США. Папа вознес за упокойные молитвы о погибших и выразил сострадание тем, кто по сей день носит в себе раны того дня. В то время как конфликты и насилие угнетают многих наших братьев и сестер, я призываю всех молиться, дабы Господь даровал мир нашей земле. Воспоминание о трагическом событии 25-летней давности побуждает обновить наше служение миротворчеству, прежде всего молитвой, которую мы вверяем заступничеству Девы Марии. Обращаясь к верующим, Лев XIV тепло приветствовал римлян и паломников, прибывших из разных уголков мира. Особые слова он адресовал группам из Сан-Паулу и других городов Бразилии, членам религиозной ассоциации «Хесус Назарено Каутиво», группе Салезианского оратория Скьери, верующим из Долианова на Сардинии, а также паломникам, прошедшим по пути святого Франциска. Епископ Рима приветствовал объединение «Фамилия Белунезе» вместе с представителями школы из бразильского Эрешима и группу мотоциклистов, собравшихся на площади, чтобы провести акцию в защиту мира и жизни.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная. Церковь.
1: Церковь.
2: Церковь.
1: Духовность.
2: Церковь.
3: Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
0: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире рубрика «Трудные вопросы». Нас спрашивают, почему церковь столь негативно относится к самому прекрасному в жизни человека – любви, и ограничивает ее свободу запретами и заповедями.

Слово «любовь» сегодня приобретает самые разнообразные оттенки, нередко становясь предметом злоупотреблений и манипуляций. Это слово имеет различные значения. Мы говорим о любви к родине, о любви к работе, о любви между друзьями, в семье, о любви к ближнему и о любви к Богу. Как отмечал Папа Бенедикт XVI в энциклике «Deus Caritas Est» — «Бог есть любовь», это понятие нуждается в очищении, в том, чтобы вернуть ему первоначальное сияние, чтобы оно могло вновь освещать жизнь человека и указывать ему верный путь. На первый взгляд, из всех возможных значений именно любовь между мужчиной и женщиной является наивысшим выражением этого понятия, и все другие ее проявления перед ней меркнут. Что же означает любовь в христианском понимании? Любовь исходит от Бога. Более того, как гласит Евангелие, Бог есть любовь. Любовь — это способ существования Бога. Бог есть любовь не означает, что следует обожествлять любовь. Это утверждение означает, что Бог нас любит. Согласно христианскому пониманию, у любви есть три измерения или проявления. Любовь эрос, любовь филия и любовь агапы или каритас. Эрос означает любовь в мирском понимании. Она коренится в самой природе человека. Согласно Библии, любовь эрос имеет свой источник в благости Бога. Эта разновидность любви может вознести к Богу, то есть за пределы нас самих. Однако человек в силу своей склонности к греху может ее свести к обычной вещи, которую можно продать и купить. В этом случае она превращается в деградацию человеческого тела, которое перестает быть выражением целостности человека и как бы выталкивается в исключительно биологическую сферу. Тогда она выражает не любовь, а эгоизм, жажду обладания. Искаженное понимание любви эроса может привести к лишению человека его достоинства. Вот почему эта разновидность любви требует аскетического пути, очищения, отречений. Любовь нуждается в дисциплине, чтобы она стала не выражением мимолетного наслаждения, а предвкушением того блаженства, к которому нас призвал Бог. Любовь филия — это дружба. Это слово используется в Евангелии для обозначения отношений между Иисусом и его учениками. Агапы — это любовь, отдающая себя, любовь, выраженная в заботе о другом человеке. Эта любовь не ищет себя, но ищет благо любимого. Она готова к жертве, а счастье другого для нее важнее своего. Это любовь, которая не только хочет забрать, но отдает. В этом отречении от собственного «я» человек находит себя и обретает счастье. Агапы — это не просто чувство. Чувства приходят и уходят. Любовь агапы вовлекает все измерения человеческой личности, в том числе волю и разум. Это любовь неприходящая, она окончательна и исключительна. Это любовь навсегда, она основана на обещании и продолжается в вечности. Любовь агапы вовсе не существует отдельно от любви эроса. Эрос и агапы едины между собою, ведь любовь — это единая реальность. Эрос и агапы в ней дополняют и гармонизируют друг друга. И хотя любовь эрос вначале сопряжена со страстью и желанием для себя, приближаясь к другому человеку, она все больше ищет счастья другого и существует ради другого.
любовь между мужчиной и женщиной сначала проявляется как эрос, но она призвана все больше преображаться в агапы, в дар одного для другого, что всецело отвечает природе любви. Именно в моногамном браке, соответствующем образу единого Бога, мы видим полное слияние любви Эроса и любви Агапы. Брак, основанный на исключительной и окончательной любви между мужчиной и женщиной, становится иконой отношений Бога со своим народом, а любовь Бога становится мерилом для любви человека. Согласно некоторым распространенным стереотипам, вера и приверженность христианству ограничивают человека в любви. Напротив, вера приумножает нашу способность любить. Вера учит нас такой любви, которая выходит за пределы каких-либо исторических, культурных, политических рамок. Благодаря вере мы можем любить даже тех, кто нас отвергает, кто нас ненавидит, тех, кто считает нас врагами, потому что мы, христиане, не можем никого считать врагом. Вера побуждает смотреть на другого человека не только своими глазами, своими чувствами, но и глазами Иисуса Христа, так, как видит человека Он. Чем больше мы приближаемся к Богу, тем истиннее и совершеннее наша любовь к человеку. Наивысшим примером любви для нас служит Господь Иисус Христос. Вот что говорит об этом энциклика Бенедикта XVI «Deus Caritas Est». В его смерти на кресте совершается то обращение Бога против самого себя, в котором Он жертвует собой, чтобы возвысить человека и спасти его. Это любовь в ее самой радикальной форме. Взгляд, обращенный на пронзенный бок Христа, о котором говорит Иоанн, помогает понять то, из чего исходила эта энциклика. Бог есть любовь. Именно там, у креста, можно созерцать эту истину. И, исходя оттуда, теперь следует определиться, что такое любовь. Начиная с этого взгляда, христианин находит путь своей жизни и любви.

Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 14 сентября, в церкви на Западе праздник воздвижения Креста Господня. По преданию, царица Елена, мать императора Константина, привезла в Константинополь реликвии Креста Христова, чудесным образом найденные во время ее паломничества в Иерусалим. Святой Крест, благословенный Крест, такой очевидный и такой загадочный, его понимают и в то же время многие порочат. Для нас, последователей Иисуса Христа, Крест представляет собой точку невозврата Божьей любви. Крест есть окончательное слово Бога о мире, полный и безусловный дар самого себя. Для нас это означает отдавать себя полностью, как это умеет делать только Бог. Из изощренного и жестокого орудия пыток крест превратился в символ безмерной Божьей любви. Сегодня мы прославляем именно эту любовь, а не боль, которую она приносит, потому что любовь довольно часто требует жертв и непонимания. Сегодня мы возвышаем эту Божью любовь. Сегодня ставим ее на первое место в нашем сердце, чтобы она своей мудростью освещала всю нашу жизнь. Святейший Отец Франциск, вспоминая о тайне креста, говорил, что к этой великой тайне можно приблизиться только на коленях, только в молитве, сквозь слезы. Слезы покаяния приближают нас к тайне креста Господня. Удел мой, Господь!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В воскресный полдень 13 сентября перед чтением Богородичной молитвы на площади Святого Петра Папа Лев XIV обратился к паломникам с размышлением о евангельском чтении дня, посвященном одной из фундаментальных ценностей христианской жизни – прощению. В беседе с Иисусом апостол Петр спрашивает, сколько раз нужно прощать согрешившего брата, и предлагает весьма щедрую по меркам того времени меру – до 7 раз. Это число в библейской традиции символизирует полноту. Однако ответ Христа превосходит любые человеческие ограничения – призывая прощать до 70 раз, то есть без всякой меры. Чтобы прояснить эту мысль, Спаситель рассказывает притчу о слуге, чей долг перед господином был настолько огромен, что выплатить его было практически невозможно. Папа подчеркнул суть этой притчи. Слуга, которому из чистой милости простили колоссальный долг, отказался проявить такое же сострадание к своему товарищу, за что в итоге понес суровое наказание. Комментируя евангельский текст, Святейший Отец отметил, что все в нашей жизни даровано Богом из чистой любви, и никто не может считать себя совершенным в своем ответе на безграничную благость Господню. Именно поэтому безвозмездность, являющаяся источником самой нашей жизни, есть также лучшее правило для нашего совместного бытия. Мы убеждаемся в этом каждый день. Прощение необходимо, и если его нет, невозможно жить в мире. Рано или поздно в сердце и между людьми зарождаются конфликты, обвинения, обиды и жажда мести, которые разрушают отношения, разделяют семьи и развязывают войны. Папа Лев XIV сравнил прощение с ветром, который разгоняет самые густые тучи и возвращает солнце туда, где материальная и духовная нищета человека на мгновение затянула горизонт мраком. Сам апостол Петр не раз испытывал это исцеляющее действие на себе. – отрекшись от Иисуса во время страстей, он встретил воскресшего Господа на берегу озера и услышал не упреки, а лишь один вопрос: «Симон, любишь ли ты меня?» За которым последовал призыв следовать за ним. Совсем как в начале, в день их первой встречи, словно ничего и не произошло. Эта милосердная любовь, которая все забывает и исцеляет, стала для первого из апостолов подтверждением его миссии. Святейший Отец вознес молитву к Деве Марии, Матери Милосердия, прося ее помочь верующим всегда находить силы прощать, даже когда трудно сделать первый шаг, и с мужеством распространять исцеляющий свет любви, который обезоруживает любую обиду и побеждает ненависть.
4: Dominus vobiscum. Sed nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
5: Amen.

0: После чтения молитвы «Анджелус» папа Лев XIV обратился к верующим с очередным призывом о мире. Святейший Отец напомнил, что 2 дня назад исполнилось ровно 1/4 века со дня трагических событий 11 сентября 2001 года в США. Папа вознес за упокойные молитвы о погибших и выразил сострадание тем, кто по сей день носит в себе раны того дня. В то время как конфликты и насилие угнетают многих наших братьев и сестер, я призываю всех молиться, дабы Господь даровал мир нашей земле. Воспоминание о трагическом событии 25-летней давности побуждает обновить наше служение миротворчеству, прежде всего молитвой, которую мы вверяем заступничеству Девы Марии. Обращаясь к верующим, Лев XIV тепло приветствовал римлян и паломников, прибывших из разных уголков мира. Особые слова он адресовал группам из Сан-Паулу и других городов Бразилии, членам религиозной ассоциации «Хесус Назарено Каутиво», группе Салезианского оратория Скьери, верующим из Долианова на Сардинии, а также паломникам, прошедшим по пути святого Франциска. Епископ Рима приветствовал объединение «Фамилия Белунезе» вместе с представителями школы из бразильского Эрешима и группу мотоциклистов, собравшихся на площади, чтобы провести акцию в защиту мира и жизни.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
1: Церковь. Церковь.
2: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
0: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

эфире рубрика «Трудные вопросы». Нас спрашивают, почему церковь столь негативно относится к самому прекрасному в жизни человека – любви, и ограничивает ее свободу запретами и заповедями.

Слово «любовь» сегодня приобретает самые разнообразные оттенки, нередко становясь предметом злоупотреблений и манипуляций. Это слово имеет различные значения. Мы говорим о любви к родине, о любви к работе, о любви между друзьями, в семье, о любви к ближнему и о любви к Богу. Как отмечал папа Бенедикт XVI в энциклике «Deus Caritas Est» – «Бог есть любовь», это понятие нуждается в очищении, в том, чтобы вернуть ему первоначальное сияние, чтобы оно могло вновь освещать жизнь человека и указывать ему верный путь. На первый взгляд, из всех возможных значений именно любовь между мужчиной и женщиной является наивысшим выражением этого понятия, и все другие ее проявления перед ней меркнут. Что же означает любовь в христианском понимании? Любовь исходит от Бога. Более того, как гласит Евангелие, Бог есть любовь. Любовь – это способ существования Бога. Бог есть любовь не означает, что следует обожествлять любовь. Это утверждение означает, что Бог нас любит. Согласно христианскому пониманию, у любви есть три измерения или проявления – любовь эрос, любовь филия и любовь агапе или каритас. Эрос означает любовь в мирском понимании. Она коренится в самой природе человека. Согласно Библии, любовь эрос имеет свой источник в благости Бога. Эта разновидность любви может вознести к Богу, то есть за пределы нас самих. Однако человек в силу своей склонности к греху может ее свести к обычной вещи, которую можно продать и купить. В этом случае она превращается в деградацию человеческого тела, которое перестает быть выражением целостности человека и как бы выталкивается в исключительно биологическую сферу. Тогда она выражает не любовь, а эгоизм, жажду обладания. Искаженное понимание любви эроса может привести к лишению человека его достоинства. Вот почему эта разновидность любви требует аскетического пути, очищения, отречений. Любовь нуждается в дисциплине, чтобы она стала не выражением мимолетного наслаждения, а предвкушением того блаженства, к которому нас призвал Бог. Любовь филия — это дружба. Это слово используется в Евангелии для обозначения отношений между Иисусом и его учениками. Агапе — это любовь, отдающая себя, любовь, выраженная в заботе о другом человеке. Эта любовь не ищет себя, но ищет благо любимого. Она готова к жертве, а счастье другого для нее важнее своего. Это любовь, которая не только хочет забрать, но отдает. В этом отречении от собственного «я» человек находит себя и обретает счастье. Агапе — это не просто чувство. Чувства приходят и уходят. Любовь агапе вовлекает все измерения человеческой личности, в том числе волю и разум. Эта любовь неприходящая, она окончательна и исключительна. Эта любовь навсегда, она основана на обещании и продолжается в вечности. Любовь агапы вовсе не существует отдельно от любви эроса. Эрос и агапы едины между собою, ведь любовь — это единая реальность. Эрос и агапы в ней дополняют и гармонизируют друг друга. И хотя любовь эрос вначале сопряжена со страстью и желанием для себя, приближаясь к другому человеку, она все больше ищет счастья другого и существует ради другого.
любовь между мужчиной и женщиной сначала проявляется как эрос, но она призвана все больше преображаться в агапы, в дар одного для другого, что всецело отвечает природе любви. Именно в моногамном браке, соответствующем образу единого Бога, мы видим полное слияние любви Эроса и любви Агапы. Брак, основанный на исключительной и окончательной любви между мужчиной и женщиной, становится иконой отношений Бога со своим народом, а любовь Бога становится мерилом для любви человека. Согласно некоторым распространенным стереотипам, вера и приверженность христианству ограничивают человека в любви. Напротив, вера приумножает нашу способность любить. Вера учит нас такой любви, которая выходит за пределы каких-либо исторических, культурных, политических рамок. Благодаря вере мы можем любить даже тех, кто нас отвергает, кто нас ненавидит, тех, кто считает нас врагами, потому что мы, христиане, не можем никого считать врагом. Вера побуждает смотреть на другого человека не только своими глазами, своими чувствами, но и глазами Иисуса Христа, так, как видит человека Он. Чем больше мы приближаемся к Богу, тем истиннее и совершеннее наша любовь к человеку. Наивысшим примером любви для нас служит Господь Иисус Христос. Вот что говорит об этом энциклика Бенедикта XVI «Deus Caritas Est». В его смерти на кресте свершается то обращение Бога против самого себя, в котором Он жертвует собой, чтобы возвысить человека и спасти его. Это любовь в ее самой радикальной форме. Взгляд, обращенный на пронзенный бок Христа, о котором говорит Иоанн, помогает понять то, из чего исходила эта энциклика. Бог есть любовь. Именно там, у креста, можно созерцать эту истину. И, исходя оттуда, теперь следует определиться, что такое любовь. Начиная с этого взгляда, христианин находит путь своей жизни и любви.

Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!